Дэвидом Бэйер Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. With life, echoes in eternity.

0: реклама. Один ролик.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
2: Срок действия бонусов у 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 20 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
3: Центр FM.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ого, га-га-га, на поле выходит MaxLine. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки Чемпионата мира по футболу 2026.
2: Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте Макс Лайн. Бай и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения премии не разрывно связана с риском получения убытков.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: Центр FM.
1: Легендарный хит. И venga conmigo.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 27 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Реклама.
1: Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

The only thing

друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Фэдди Леграм, Keep on Believin'. Впереди еще много нового и интересного.

0: услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Новый трек.

в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Cosmic Gate и Command Control. Need a little love. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Дилан Фрэнсис, What It Feels Like. Вы на спешалитетном белорусском

0: Все это вы услышали на Центр-ФМ, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на Центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр-ФМ. Центр-ФМ.

0: гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
1: Танцевальное радио
0: Центр FM.
1: Новый трек.

0: Сегодня кратковременный дождь пройдет в Гродно, в остальных городах вещания Центр ФМ без осадков. В Бресте и Гродно плюс 31-33. В Гомеле до 27-29 градусов тепла. В Витебске и Могилеве плюс 26-28. В Минске сегодня переменная облачность, осадков не прогнозируется и плюс 27-29.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Центр ФМ.

Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Space Jackers, Wukong и Evil Twin. Rave Baby. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM. Новый трек.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Vintage Culture и Eddie Tonic выпустили трек Together We Are Free. Бразильский продюсер Vintage Culture и немецкий продюсер Eddie Tonic представили совместную работу Together We Are Free при участии Kaizo. Релиз состоялся на лейбле Circle Music. Трек сочетает ностальгические мелодии и энергичную ритм-секцию. В нем смешаны элементы мелодик хауса и электроники. Kaizo также исполнил вокал. Премьера трека прошла на фестивале Circle под Парижем, где Kaizo выступил вместе с Vintage Culture. Релиз предваряет летнюю резиденцию Vintage Culture в клубе «Паша» на Ибице.

0: Реклама.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: прогноза погоды – лекарственный препарат «Рациум» от «Академфарм».
1: Экзамены – время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе, у меня бессонница, у ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от «Академфарм». Он убирает тревогу и нормализует нервную систему. Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. «Рациум». Спокойствие, только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель «Академфарм». Реклама.
0: Сегодня кратковременный дождь пройдет в Гродно, в остальных городах вещания Центр ФМ без осадков. В Бресте и Гродно плюс 31-33. В Гомеле до 27-29 градусов тепла. В Витебске и Могилеве плюс 26-28. В Минске сегодня переменная облачность, осадков не прогнозируется, и плюс 27-29.
3: По материалам ресурса «Погода.ба».

0: Проверяй выходные правильно. Центр FM представляет. Центр FM ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by.
1: Ну вот, наконец, пора нам снова обновиться и встретиться в очередном эпизоде шоу под названием «Центр FM ТОП-20». Лучшая музыка уже в эти минуты. Добро пожаловать в наш обновленный чарт. «Центр FM ТОП-20» — лучшая любимая музыка, выбранная исключительно и только тобой. Встречаемся в нем трижды в неделю. В пятницу в прямом эфире, ровно в 5 вечера, в субботу и воскресенье. Мы повторяемся, мы подводим итоги. И самое главное, мы выбираем любимый хит, хит недели. Его, естественно, слушаем в финале шоу. В ближайшие же 2 часа я с удовольствием познакомлю тебя с тем, как же распределились места в нашем параде звезд на этой неделе. Ну и самое главное, напоминаю, что расстановка сил, на нее влияешь исключительно и только ты, голосуя за любимые треки и авторов на сайте Центр.FM.by. Так что заглядывай в удобное время, не ленись и не стесняйся ни в коем случае. Заглядывай и отдавай голос, лайкай музыку, действуй. Меня зовут Глеб Глебов, тебе, как всегда, только прекраснейшего настроения и самого, что у меня есть, приятного прослушивания. Лучших из лучших!
0: Центр FM ТОП-20.
1: Сегодня вновь открываем чарт сразу с хороших новостей. Мы сохранили для тебя всех участников нашей звездной радиодвадцатки любимых. Все 20 героев вышли на построение, пересчитали мы их. Ну, естественно, как и всегда, хочется акцентировать внимание, что расстановка сил изменилась весьма существенно. Ну, обо всем по порядку, как это свойственно в лучших традициях. Давай-ка будем начинать прямо сейчас с 20-го места.
0: Это Центр FM ТОП-20.
1: И открывает на этой неделе Центр FM ТОП-20 Джоэл Кори. Не так давно, кстати, диджей известный своей идеальной спортивной формой. И далее, более того, даже карьерой фитнес-модели. Как-то он даже попал на обложку журнала Men's Fitness. Решил доказать, что у него все в порядке и с эрудицией. Он принял участие в культовом британском интеллектуальном шоу The Weakest Link, «Слабое звено», на телеканале BBC. Однако победить ему не удалось. Более того, Джоэл с треском вылетел. Артист, привыкший собирать многотысячные стадионы, столкнулся с ироничным давлением ведущего и выдал целую серию ответов, которые мгновенно разлетелись на мемы. Игра строилась по классическим правилам: быстрые вопросы, растущий банк и беспощадное голосование участников. Обладая прекраснейшей реакцией за диджейским пультом, Джоэл растерялся под прицелом телекамер, выдав просто феноменальные промахи, самым ироничным среди которых стал вопрос, напрямую связанный с музыкой. Какой стиль электронной музыки одновременно является названием строения, в котором паркуют автомобиль? Ну, прям любой фанат, особенно британской электронной сцены, знает ответ. Garage, UK Garage. Джоэл, в чьем творчестве влияние этого стиля колоссально, в панике забыл это слово, из-за чего раунд был полностью провален. Однако, вопреки стереотипам о качках без мозгов, Джоэл проявил удивительную стойкость и благодаря харизме и стратегическим союзам с другими звездами умудрился дойти до самого финала. Только потом уже накопленный шлейф неверных ответов сделал свое дело. Британские продюсеры так оценили комедийный талант и самоиронию диджея, что пригласили его в специальный выпуск, где собрали 8 самых ярких знаменитостей прошлых сезонов, которые глупее всего вылетели из игры. Чтобы дать им второй шанс реабилитироваться в глазах публики, стоит отметить, что Джоэл с радостью согласился, превратив свой интеллектуальный провал в отличный инструмент личного пиара и доказав, что умеет посмеяться над собой, как никто другой. И это ведь здорово, но согласись же, по-моему, он крутой. Сегодня Faces от того самого Джоэла Кори открывает нашу двадцатку лучших и любимых. У него минус 2 позиции и только 20-й номер.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 20-е место.

0: Don't give up. Золотые слова, произнесенные когда-то Брайаном Адамсом, до сих пор актуальны. Актуальны они и сегодня, благодаря Silk, проекту Silk, который обновил классику от Chicane и подарил ее нам под новым соусом. А сегодня у хита плюс одна позиция и 19 номер. Целую строчку отыграл трек за эти 7 дней. Естественно, не без твоей помощи. Поддерживай лайком на Центр FM Buy, голосуй за любимые хиты и слушай их далее. Продолжаем. Центр FM Top 20, номер 18. Буквально через минуту встречаем Ocean Келвина Харриса. Послушаем, а там и обсудим.
1: ТОП 20. Реклама.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП 20. 18 место.

0: Ты слушаешь Центр FM ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Это Келвин Харрис. Трансформация его музыкального стиля, которую отмечают сегодня многие, это целый захватывающий процесс превращения короля стадионного EDM в тонкого рефлексирующего художника, который все чаще меняет безупречные цифровые синтезаторы на живую несовершенную акустику. Этот переход не просто смена жанра, а глубокая эволюция продюсера, который ищет в музыке подлинности и новое, более интимное звучание, заявляют критики, отмечая, что данный сдвиг зрел в Келвине годами. Если в первой половине 2010-х годов его визитной карточкой были взрывные оглушительные дропы, например, Summer или This is what you came for, то музыка Харрис сегодня стремится к балиарскому вайбу, расслабленному теплому звучанию, идеальному для закатов на побережье Ибицы. Сам Харрис, кстати, однажды признался, что в моменты усталости от сложной электроники он всегда возвращается к истокам. Есть что-то невероятно утешительное в сочетании фортепиано, бас-гитары и вокала. И практически ничего лишнего, говорит артист. Вместо того, чтобы генерировать идеальные басовые линии на компьютере, продюсер все чаще сам прописывает партии на аналоговых инструментах. Музыка теряет пластиковый лоск, приобретая шероховатость, человеческое тепло и легкую меланхолию. И нельзя не согласиться, что в итоге Келвин Харрис мастерски доказывает, что электронная музыка может быть не только громкой и цифровой, но и глубоко органичной, способной дышать в унисон живым инструментом. Вот так, явно тому пример. Ocean, тот самый Ocean, который только что послушали. Две позиции он потерял на этой неделе. В итоге 18-я строчка у Келвина Харриса и Джейзи Райс. Ну а номер 17 — это австралийцы Шоус. Да, супер дуэт диджеев. Only You от них, у них как раз наоборот, плюс 2 пункта.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. 17 место.

Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 16 место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Дон Диабло. Недавно он стал музыкальным директором масштабного экологического проекта Restore Local по восстановлению природы Африки и выпустил по этому случаю вдохновляющий сингл Let Sound. Диджей официально возглавил музыкальное направление крупной международной инициативы, нацеленной на озеленение пострадавших от засухи регионов Африки. И специально для этого проекта Дон объединился с талантливыми африканскими артистами Бен Пол и Джулиан Кения. Результатом их совместной работы стал уникальный трек Let Sound, в котором фирменное футуристическое звучание продюсера переплелось с аутентичным этническими ритмами. По признанию же самого Диабло, эта инициатива заставила его полностью выйти из привычной зоны комфорта и переосмыслить свой подход к творчеству. Главная цель артиста — использовать свое глобальное влияние, чтобы предоставить африканским музыкантам международную платформу и громко заявить о климатических проблемах через искусство. Все средства от релиза будут направлены на реальную высадку деревьев и восстановление экосистем. Данный проект, кстати, стал логичным продолжением гуманитарной миссии музыканта, который уже более 25 лет активно сотрудничает с благотворительными фондами Dance for Life и Jazz. Just dig it. Вот такие интересности. Тот самый Дон Диабло, а именно его версия легендарной красоты под названием Enjoy the Silence. Сегодня в списке лучших любимых теряет у нас один пункт и в итоге становится 16-м.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
1: Совершенно верно. Ты слушаешь Центр FM ТОП-20. За это тебе большое-большое спасибо. Сейчас слушаешь, а в течение всей недели составляешь радио-двадцатку, просто голосуя за любимые хиты на сайте centrfm.by. Всего и делов-то. Мы мчимся дальше. Прежде чем перейти к очередному ТОП-5, давай будем вспоминать расстановку сил в двадцатке с 20-й позиции по 16-ю.
0: Номер 20.
1: Итак, открыли чарт лучших любимых суперхитом «Phases». Правильная танцевальная музыка Джоэл Кори.

0: это Don't Give Up, это Chicane, это Брайан Адамс и Silk. Это 19-й номер списка Центр FM Топ 20.
1: Номер 18.
0: Восемнадцатый в нашем звездном хит-параде сегодня Кэлвин Харрис и Джей Зи Райс, их Ocean.
1: Номер 17.
0: Семнадцатая позиция чарта достается проекту Shows.
1: Номер 16.
0: И, наконец, номер 16 чарта. Это Enjoy the Silence. Легендарный хит версии Дона Диабло. Мы вернемся в наш список уже совсем-совсем скоро. Оставайся.
1: Топ 20. Белорусский трек.

0: твоего колоссального успеха. Doja Cat оказалась в эпицентре внимания. Дело в том, что прямо сейчас звезда находится в своем самом грандиозном мировом туре «Taumai» и в поддержку нового альбома, собирая стадионы сразу на нескольких континентах. Однако за идеальной картинкой скрывается экстремальная физическая и эмоциональная нагрузка. В свежем интервью для Vogue певица честно рассказала, как выживает на гастролях. По словам Doja Cat, шоу требует от нее максимума сил, из-за чего ей порой приходится прибегать к жестким мерам. Если что-то идет не так, ты всегда можешь принять стероид. Конечно, это вредно, и после них чувствуешь себя как Халк, поделилась звезда. Главным же ритуалом перед выходом на сцену для нее стал обязательный шотик виски прямо в кресле визажиста, помогающий справиться со стрессом. Параллельно с этим певица шокировала фанатов заявлением о своем психическом здоровье, публично подтвердив диагноз «пограничное расстройство личности», с которым она борется уже последние 8 лет. На фоне этой борьбы и тотального выгорания от музыкальной индустрии Doja объявила, что сразу после завершения гастролей уйдет в 3-летний творческий отпуск. Певица планирует заняться живописью, обустройством дома и пожить обычной жизнью. Но до затишья еще очень далеко. Ее турне расписано вплоть до финального концерта в Нью-Йорке 1 декабря. Так что Doja точно еще покажет. Ее совместный с Don Toliver хит «Lose My Mind» сегодня в списке лучших и любимых теряет 2 пункта. В итоге у него 14 номер.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 14 место.

Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 13 место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: А хорошо, идем-то. Только что 13-я позиция нашей звездной радиодвадцаточки. Behavior, тот самый легендарный хит, обновил который весьма удачно, сделав свою танцевальную версию. James Hype, британский диджей-музыкант. Именно ему сегодня достается 13-я строчка. У него сегодня плюс одна позиция. Далее, двигаясь, встречаем номер 12. И это снова диджей. А диджей по имени Disco Lines. Кстати, он официально объявлен хедлайнером масштаба музыкальной программы на одном из летних этапов турнира Live Golf 2026 в Индианаполисе. Эта спортивная лига уже не первый год превращает свои турниры в полноценные музыкальные фестивали, приглашая звезд первой величины. А выбор Disco Lines в качестве главного артиста подчеркивает его статус топового хедлайнера в индустрии электронной музыки наряду с ветеранами сцены. Уже известно, что сет музыканта пройдет прямо на территории гольф-клуба в рамках развлекательной программы для фанатов и спортсменов. Организаторы ожидают огромный наплыв молодой аудитории, которая идет именно на шоу-диджея. Для Disco Lines, несомненно, это не просто очередной концерт, а выход на премиальную, новую, более взрослую и статусную аудиторию. Контракты с подобными спортивными лигами считаются среди американских диджеев высшим пилотажем в плане гонораров и медийных охвата. Специально для этого масштабного ивента артист готовит адаптированный формат своего выступления, основу которого составят его главные танцевальные бенгеры во главе с No Broke Boys, конечно. Именно этот хит музыканта сегодня в нашем списке лучших и любимых теряет два пункта. У него 12-й номер чарта.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 12-е место.

Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 11 место.

0: Ты слушаешь Центр ФМ ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Wait So Long. Просто гениальный хит от не менее гениального трио из Швеции Swedish House Mafia. Axwell, Steve Angelo, Sebastian Ingrosso сделали очередную красоту и подарили ее нам. 11-я строчка сегодня в Центр FM ТОП 20. У Wait So Long плюс 2 позиции. Мы же двигаемся дальше.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым.
1: И мы ровненько на середине пути. Впереди нас ждет горячая десятка суперхитов. Естественно, твоих любимых, самых, что есть, лучших. Перед этим давай-ка вспомним расстановку сил в чарте с 15-й строчки по 11-ю.
0: Номер 15.
1: Яркий летний солнечный Age of Desire. Jonas Blue сегодня 15-й номер списка.
0: Номер 14.
1: 14-й в чарте лучших любимых сегодня Дон Толивер и Доджа Кэт, их дуэт и хит под названием Lose My Mind.
0: Номер 13.
1: Британец Джеймс Хай в супер-диджей с хитом Behavior, 13-й в списке Центр FM ТОП 20 на этой неделе.
0: Номер 12.
1: Номер 12. Американский диджей Disco Lines, а именно его No Broke Boys.
0: Номер 11.
1: Наконец, вот она, Swedish House Mafia. Wait So Long от них. 11-я строчка, чарт Центр FM ТОП 20 на этой неделе.
0: Претенденты.
1: Ну и, наконец, наш претендент, о котором не стоит забывать, это те самые потенциальные участники чарта, которые обновляют список. Именно они с твоей легкой руки могут стать реальным действующим участником чарта. До этого достаточно лишь поддержать хит лайком на Центр FM By, нашем официальном сайте, куда можно заглядывать в любое время дня и ночи. Заходи и голосуй за лучших из лучших. Если таковым, по твоему мнению, является дуэт Don Diablo и Wiz Khalifa, а именно хит Go Home With A Stranger, который сейчас является претендентом Центр FM ТОП 20, то заглядывай и поддерживай именно этот трек или любой другой любимый тобой. Итак, наш претендент, очередной претендент Дон Диабло, Виз Калифа и хит от них под названием Go Home With A Stranger. Давай слушать.
0: Центр FM ТОП 20.

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУК Белмед препараты.
3: Сегодня кратковременный дождь пройдет в Гродно, в остальных городах вещания Центр ФМ без осадков. В Бресте и Гродно плюс 31-33. В Гомеле до 27-29 градусов тепла. В Витебске и Могилеве плюс 26-28. В Минске сегодня переменная облачность, осадков не прогнозируется и плюс 27-29.
4: По материалам ресурса «Погода Бай».
5: Это классика.
6: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
7: Рекламная игра «Включаем лето». «Три цены». Выиграй путешествие мечты на 15 000.

0: Начинай выходные правильно. Центр FM представляет. Центр FM ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by.
1: Ну вот, как и всегда, после короткого перерыва я вновь приглашаю тебя в Центр FM ТОП-20. Делаю это с большим-большим удовольствием. Добро пожаловать в наш чарт лучших и любимых топовых хитов недели, в его вторую половину. Я напомню, встречаемся в чарте каждую пятницу, ровно в 5 вечера в прямом эфире, а также по выходным, в субботу и воскресенье. Мы тоже слушаемся здесь. Здесь мы подводим музыкальные итоги. И самое главное, мы выбираем любимый нами хит. За него радуемся, его, естественно, и слушаем. Один час разделяет нас до этого события, до того, как мы узнаем, кто возглавит радио двадцатку. Ну, а пока прямо по курсу топ-10 наших горячих треков недели. Так что оставайся, делай погромче и, конечно, настраивайся только на удовольствие музыкальное. Меня зовут Глеб Глебов. Время встретить 10-й номер.
0: Это Центр FM ТОП-20.
1: И это Иман Бек. Совсем недавно музыкальный мир облетела новость о том, что диджеи кардинально меняют свой фирменный стиль и уходит в жесткое рейв, звучание в духе The Prodigy. Забавно, ставший всемирно известным благодаря коммерческому поп-хаусу, как в ремиксе на Roses или треке Belly Dancer, артист официально заявил, что этот звук остался для него в прошлом, и теперь он выпускает высокоскоростную, агрессивную электронную музыку, вдохновленную андеграундной культурой 90-х. Иман Бек признался, что рос на треках культовой группы The Prodigy, чья бешеная энергетика оставила в его сознании неизгладимый след. Продюсер говорит, что сам терпеть не может находиться в центре внимания, но обожает. Просто обожает наблюдать со сцены, как люди буквально сходят с ума на танцполе. Его новая цель – давать слушателям максимальный адреналиновый выброс через жесткие плотные биты. Вот такие новости. Так что настраиваемся уже в ближайшем обозримом будущем встретить кое-что очень любопытное и интересное от Иман Бек. Пока же для нас его Not You. Он сегодня в списке лучших и любимых потерял 3 позиции и в итоге удостоен 10-го места.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 10-е место.

0: Fashion. Он называется именно так. Еще один яркий, солнечный, летний и, в конце концов, хит в нашем двадцатке лучших и любимых хит-парад Центров МТОП-20. Девятая строчка — это DLD. Так называется проект, который создал и подарил нам эту красоту. Сразу после короткого перерыва, естественно, нас ждет, несомненно, приятная встреча и с восьмой строчкой чарта. Это хит Gun Gun Gun. Целая команда суперзвезд. Дэвид Гетта, Тедди Свим, Stones and I и многие другие потрудились над его созданием, чтобы он звучал просто восхитительно. Собственно, его и встретим совсем скоро. Оставайся и слушай. Номер 8. Ган-ган-ган.
1: ТОП 20. Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
1: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр ФМ ТОП 20. Восьмое место.

0: Ты слушаешь Центр FM ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Дэвид Гетта. Только ленивый на этой неделе не обсуждает его грандиозные концерты в Стад де Франс. Три вечера подряд с 11 по 13 июня главный стадион Франции содрогался от мощнейших басов и оглушительного рева 100-тысячной аудитории. Гетта вернулся в родной Париж с грандиозным сольным шоу, которое уже называют одним из главных музыкальных событий десятилетия. Три аншлага подряд, сложнейшие визуальные эффекты и уникальнейший состав звезд на разогреве превратили стадионные концерты в колоссальный трехдневный рейв. Главным сюрпризом стал финальный день шоу 13 июня. Открывать этот вечер перед многотысячной публикой Дэвид доверил своему старшему сыну Элвису Гетта. Молодой диджей, уверенно идущий по стопам отца, отыграл мощный сет, доказав, что музыкальный талант в этой семье передается по наследству. Да, так бывает. Символическая передача пульта от отца к сыну на главной арене страны вызвала бурные овации стадиона. Ну и, конечно, о таком дебюте мечтает каждый начинающий артист. Правда, не у каждого начинающего папа Дэвид Гетта. Стоит отметить, что каждый из трех дней предлагал фанатам уникальнейшую музыкальную программу, чтобы разогреть публику перед своим выходом. Гетта пригласил главных тяжеловесов мировой электронной индустрии. Об одном из них, Элвисе Гетта, мы только что поговорили. Ну а скромную компанию ему составили король транса Армин Ван Бюрен, давний друг Гетты Афроджек. Они играли 11 июня. 12 числа стадион погрузился в ритмы тек-хауса благодаря взрывным сетам от австралийца Фишера и французского диджея Хюгеля. Наконец, 13 июня финальный аккорд, помимо Элвиса Гетты, украсил глубокий атмосферный афро-хаус от обладателя Грэмми Black Coffee. Когда же на сцену выходил сам Дэвид Гетта, Стэд де Франс превращался в гигантское море из света и звука. Музыкант представил супермощный сет, в котором объединил свои бессмертные хиты, новые, абсолютно свежие летние релизы, визуальное оформление сцены с использованием лазеров нового поколения, криоэффектов и масштабного пиротехнического шоу держал фанатов в восторге до последней секунды. Эти парижские концерты на Стад де Франс в очередной раз доказали, что в свои 58 Дэвид Гетта не просто остается в обойме, он продолжает задавать тренды и собирать стадионы, разделяя этот триумф со своей семьей. Вот так. Интересненько, правда? Тем временем, Ган-Ган-Ган от Teddy Swims, Stones and Die и того самого Дэвида Гетта теряет у нас в чарте две позиции и оказывается на 8-м месте. Нам же пора встретить и 7-ю строчку. Это французы. Снова французы, только уже вдвоем. Offenbach, звездный диджей-дуэт, хит Miles Away. У них, наоборот, плюс 2 пункта. И номер 7.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. 7-е место.

0: Центр FM ТОП-20. Двадцатка самых горячих хитов недели.
1: Это был Fatboy Slim. После более чем 15-летнего перерыва артист возвращается в Южную Африку, чтобы отыграть два грандиозных сольных шоу под открытым небом в декабре. Анонс этого мини-тура состоялся буквально вот только что и уже вызвал огромный ажиотаж среди любителей электронной музыки на континенте. Тур охватит два главных мегаполиса ЮАР и продолжит две абсолютно разные по атмосфере локации. 12 декабря в Йоханнесбурге пройдет масштабный дневной и вечерний фестиваль в огромном зеленом парке. Шоу продлится с 12 до 10 вечера. Организаторы готовят мощную инсталляцию прямо посреди природы. Ну а 15 декабря у артиста запланирован Кейптаун. Эксклюзивная вечеринка на самом побережье Атлантического океана. Площадка представляет собой роскошный пляжный клуб, так что гости смогут танцевать буквально на песке, провожая закат под главные хиты Fatboy Slim. Диджей не выступал в ЮАР с конца 2000-х годов. Для местной сцены приезд артиста такого калибра – это главное событий всей танцевальной индустрии текущего года. Чтобы привести Fatboy Slim, объединились ключевые игроки южноафриканского шоу-бизнеса. Они обещают привести с собой тонны кастомного звукового и визуального оборудования из Европы. Организаторы уже заявили, что упор в сетах будет сделан на фирменный Big Beat старой школы. Фанаты ждут от диджея вживую культовые Price You Right Here, Right Now, ну и, конечно, Rockefeller Skunk. В нашем случае совместочка с легендами The Rolling Stones Satisfaction Skunk. Два в одном. Сегодня в списке лучших и любимых этот хит теряет одну строчку и оказывается шестым в Центр FM ТОП-20. Мы же его продолжаем.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
1: Да, и у нас позади еще одна пятерка суперхитов, так что давай-ка настраиваться встретить топ-5 нашего чарта лучших. Но перед тем, как это сделать, давай-ка отмотаем время снова немного назад и будем вспоминать, кто же разместился сегодня в радио двадцатке с 10-й позиции по 6-ю.
0: Номер 10.
1: Not you, not you, not you. Казахстанский диджей-музыкант Иман Бек. Он сегодня 10-й номер списка.
0: Номер 9.
1: Трек D.O.D. Confession называется эта красота, и сегодня она удостоена 9-й строчки.
0: Номер 8.
1: Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тонс энд Ай, их Ган-Ган-Ган. Восьмая позиция списка.
0: Номер 7.
1: И снова французы, на этот раз Оффенбах, Miles Away от них. Седьмой номер чарта.
0: Номер 6.
1: Ну и, наконец, шестая позиция Центр FM ТОП-20, Satisfaction Skunk, The Rolling Stones и тот самый Fatboy Slim, номер 6.
0: Претенденты.
1: Слушай, наверное, давай-ка послушаем еще одного претендента. Очередной пока гость нашего чарта лучших и любимых, трек под названием Control. Это Afrojack, и это проект Лукас и Стиви. Именно они создали эту красоту. Сейчас оценивай, заценивай, принимай решение, если оно положительное, если есть желание слышать этот хит в рамках нашего Центр FM ТОП-20, голосуй за него на сайте Центр FM. Bye!

0: I Can't Wait, прекраснейший хит Боба Синклара. Снова немного сдал сингл на этой неделе, еще недавно возглавляя парад лучших и любимых и удостаивавшись первой позиции. Сегодня он находится лишь на пятой строчке. I Can't Wait на этой неделе потерял два пункта. Боб Синклар и I Can't Wait, номер 5 чарта Центра FM ТОП 20 на этой неделе. Далее мчимся и встречаем бразильскую суперзвезду диджеинга Алока. Буквально вчера стало известно и стал официально подтвержден выход трека под названием Everything Fine. Это клубная танцевальная совместочка Алока и Дженнифер Лопес. Да. Цифровой релиз назначен на 26 июня. Трек обещает стать главным клубным гимном сезона, сочетая глубокую лирическую меланхолию с мощным танцевальным битом. Ну, по крайней мере, это нам обещают. В отличие от классических беззаботных треков Джей Ло вроде On The Flow, эта новинка имеет глубокий подтекст. Из официально опубликованного текста песни становится ясно, что трек посвящен внутренней перезагрузке, одиночеству и попытке казаться счастливой. Фанаты Джей Ло в соцсетях уже вовсю связывают этот текст с личной жизнью поп-дивы, называя сингл манифестом сильной и независимой женщины после всех ее прошлых громких расставаний. В комментариях под анонсом мгновенно активизировался и многомиллионный фан-клуб Алока из Бразилии. Поклонники умоляют Лопес прилететь на родину диджея. Главным слухом июня стало ее возможное появление в качестве секретного гостя на грандиозном шоу Алока в рамках фестиваля Rock in Rio, который пройдет в сентябре. Промкомпания будущего суперхита стартовала как настоящий детектив. За несколько дней до анонса Дженнифер Лопес полностью обновила свои социальные сети, а публиковав загадочные мечтательные фотографии неба, затянутого облаками, с лаконичной подписью «Everything's fine». Подписчики строили теории о новой модной линии или кинопроекте, пока 17 июня певица официально не выложила видео-тизер с отметкой Алока и ссылкой на предзаказ сингла. Такие вот музыкальные новости для тебя. Возвращаясь же к творчеству Алока, его совместочка с командой Portugal The Man Dive Into The Ocean на этой неделе прибавляет 4 позиции и в итоге оказывается на 4-м месте Центра FM. ТОП-20.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 4-е место.

Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. Третье место.

0: слушаешь Центр ФМ ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Итак, Алан Уокер. Запущенная артистом не так давно специальная система Walker ID. Это не просто стандартный фан-клуб, а глубоко продуманная цифровая экосистема, которая превращает прослушивание музыки Алана в масштабную шпионскую игру и киберквест. Вот что он придумал. Алан Уокер. Он всегда строил свой бренд вокруг эстетики хакеров, секретных сообществ и так далее. Платформа полностью отражает этот его стиль. Фанат заполняет форму-заявку на получение своего уникального идентификатора Walker ID. А команда музыканта проверяет анкеты вручную, из-за чего одобрение иногда приходится ждать от нескольких часов даже до месяца, что создает ощущение элитарности. При первом входе в систему пользователи встречают не привычный сайт, а черный экран, стилизованный под командную строку Windows. Чтобы авторизироваться, нужно буквально вводить текстовые команды и коды верификации, присылаемые на зашифрованную почту. За любую активность внутри сообщества, разгадывание загадок, участие в обсуждениях, прослушивание треков, пользователю начисляются очки опыта. А при этом диджей регулярно обновляет платформу и запускает новые квесты. Ну а для самых активных участников внутри экосистемы существует функция, которая позволяет фанатам со всего мира кооперироваться, выкладывать свои каверы и ремиксы. При этом лучшие работы Алан Уокер регулярно замечает и лично продвигает в своих социальных сетях, стирая тем самым барьер между мировой суперзвездой и его аудиторией. Вот она, главная цель. Алан Уокер и его Broken Strings сегодня в нашем списке Центра ФМ ТОП-20 потерял одну позицию, и в итоге бронза чарта достается этому суперхиту. Третья позиция у Broken Strings. Далее двигаемся и встречаем номер два. Сегодня номер два — это Джей Ло. Это Дэвид Гетта и их «Save Me Tonight». Плюс 2 пункта.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Второе место.

0: Центр ФМ ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели.
1: Дженнифер Лопес. В недавнем интервью певица не иначе как шокировала фанатов признанием. Она временно ослепла прямо на съемочной площадке из-за усталости. Дело было давно, на пике карьеры Лопес, в начале 2000-х годов, во время съемок известного триллера «Скален». Звезда работала 98 дней подряд без единого выходного, совмещая тяжелые съемочные смены с ночной записью альбома «Джей-Ло» и бесконечными интервью. В итоге, в один из дней певица зашла в свой рабочий трейлер, присела на диван и внезапно поняла, что не может пошевелиться. «Вдруг у меня перед глазами все поплыло, я просто ослепла и ничего не видела», — вспоминает Джей-Ло. «Мое тело полностью парализовало от истощения, напуганная. Ассистентка вызвала скорую помощь. В больнице медики объяснили звезде, что ее нервная система и организм буквально отключились из-за тотального недосыпа и стресса. Этот случай навсегда изменил отношение Лопес к своему здоровью. Именно тогда она осознала, что даже железный организм имеет предел, и жестко выстроила свое расписание. С тех пор обязательные 8 часов сна и тайм-ауты в работе стали ее главными бьюти-правилом. Вот такие интересности для тебя. Ну а совместочка от Джей Ло и Дэвида Гетта «Save Me Tonight» продолжает набирать. Сегодня у нее снова плюс 2 пункта. И в итоге второе место. Серебро списка у Джей Ло. И Гетты, они молодцы.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым.
1: Но у нас впереди буквально через несколько минут и номер один списка лучших и любимых. Обязательно узнаем, кто возглавляет радио «Двадцатку» через буквально мгновение. И, конечно, не просто узнаем, а послушаем лучших из лучших. Ну а пока давай вспомним топ-5 списка.
0: Номер 5.
1: Так это Боб Синклар, это его «I Can't Wait», и это 5-й номер Центра FM ТОП 20 на этой неделе.
0: Номер 4.
1: И еще один звездный диджей, которого зовут Алок, в компании с Portugal The Man удостоен 4-й позиции Центра FM ТОП 20, а именно их «Dive Into The Ocean».
0: Номер 3.
1: Третья позиция. Broken Strings. Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин Райан.
0: Номер 2.
1: Ну и, наконец, серебро чарта. Наконец-таки, Save Me Tonight добрались до второго места. Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. Сегодня они номер 2 чарта. Кто же его возглавляет? Оставайся и уже через несколько мгновений узнаешь.
0: ТОП-20. Белорусский трек.

0: Реклама. Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в Царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью.
1: Подробности на сайте Царская.бай и по телефону +375 29 716 44 44.

0: Начинай выходные правильно. Центр FM представляет. Центр FM ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by.
1: Ну вот, вот она наша кульминация. Главный момент Центр FM ТОП-20 наступает уже сейчас. Пора встретить, наградить и кое-что послушать лучшего из лучших. Несколько секунд и узнаем, кто же возглавляет радио двадцатку. И вот, пожалуйста, лучшим на этой неделе у нас снова становится Биби Рекса. Да, пока фанаты обсуждали ее свежую музыку, певица решила публично выставить личную драму на всеобщее обозрение. А дело вот в чем. Биби жестко эмоционально атаковала своего бывшего бойфренда за предательство в день релиза ее альбома. Звезда опубликовала целую серию гневных постов, в которых обвинила своего партнера, имя которого она пока держит в секрете, в абсолютном эгоизме, безразличии и обесценивании ее многолетнего труда. Она написала: «Представьте, что вы встречаетесь с кем-то довольно долго. Наконец-то выходит ваш альбом, над которым вы безумно тяжело работали, а этот человек даже пальцем не пошевелил, чтобы показать, что он вами гордится. Я сыта по горло», заявила Биби. В интервью одному модному журналу, которое вышло параллельно, звезда расплакалась, признавшись, что этот человек казался ей тем самым единственным, с кем она была готова завести детей, связать жизнь. Но болезненный разрыв прямо перед выходом альбома ее очень подкосил. Все эти сообщения моментально разлетелись по фан-сообществам. Поклонники устроили настоящее расследование, пытаясь вычислить имя экс-возлюбленного. И массово заваливают аккаунты певицы словами поддержки. Пока вот так, такая инфа. Ну а тем временем New Religion вновь возглавляет наш список лучших и любимых. Сегодня он снова номер один. Центр FM ТОП-20. Лови хит буквально через секунду. Я перед этим лишь напомню, что в списке лучших хит-параде звезд мы встречаемся абсолютно каждую пятницу в 5 вечера в прямом эфире. Мы слушаемся по субботам, слушаемся по воскресеньям. Мы классно, весело проводим время. Меня зовут Глеб Глебов. Тебе, как всегда, желаю ярких и ни в коем случае не скучных выходных. Пусть они будут действительно такими. Ну и прямо сейчас лови хит номер один нашей звездной двадцатки лучших и любимых — Биби Рекса, Faceless и New Religion. Встречаем и слушаем.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Первое место.

0: прогноза погоды лекарственный препарат «Рациум» от «Академфарм».
1: Экзамены. Время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе. У меня бессонница. У ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от «Академфарм».
0: Он убирает тревогу и нормализует нервную систему.
1: Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. «Рациум». Спокойствие, только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель «Академфарм». Реклама.
0: Сегодня кратковременный дождь пройдет в Гродно, в остальных городах вещания Центр ФМ без осадков. В Бресте и Гродно плюс 31-33. В Гомеле до 27-29 градусов тепла. В Витебске и Могилеве плюс 26-28. В Минске сегодня переменная облачность, осадков не прогнозируется и плюс 27-29.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».
4: Новый трек.

0: Реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
1: Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
2: Выбираешь перспективную профессию? Белорусско-российский университет в городе Могилев приглашает абитуриентов. Более 700 бюджетных мест. Широкий выбор технических специальностей. Возможность поступления на условиях целевой подготовки. БРУ. Твой ключ к успеху. Подробности на bru.by или по телефону 80-222-240-888.
3: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

Рамки эфира на центре. Alphadocs We Got That Remix CRS. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио центре.

0: Новости.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников здравоохранения с профессиональным праздником – Днем медицинских работников. Глава государства подчеркнул, что в Беларуси созданы широкие возможности для развития медицины. В стране строятся больницы, приобретается современное оборудование, успешно внедряются передовые технологии диагностики и лечения. Президент пожелал работникам здравоохранения и их близким здоровья, счастья и радости, а родной Беларуси – мира и добра. В ночь на понедельник Беларусь будет вспоминать скорбную дату. 85 лет назад началась Великая Отечественная война. Один из первых и самых мощных ударов приняла Брестская крепость. Цитадель по планам захватчиков должна была пасть уже к полудню, но сражалась 32 дня. Поезд памяти отправился минувшей ночью из Москвы в Беларусь, чтобы 22 июня объединить всех участников и дать официальный старт маршруту. Большая акция, инициирована главами верхних палат парламентов Беларуси и России в 2021 году. Она посвящена сохранению памяти о подвиге братских народов в Великой Отечественной войне. С 2023 года при поддержке президентов двух стран проект реализуется под эгидой союзного государства. Это уже пятый юбилейный сезон. В этом году главная тема – 85-летие начала Великой Отечественной войны. Пассажирами современного состава станут 200 детей, 55 из Беларуси, столько же из России, а также потомки победителей из числа народов всех бывших республик Советского Союза. Никто не забыт. Экспозиция «Помни 1941» открылась в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны. Она возвращает посетителей в то лето, когда мирная жизнь миллионов советских людей превратилась в годы военного лихолетия. Документы, фронтовые письма, фотографии и личные вещи рассказывают о первых месяцах нацистской оккупации. Каждый экспонат хранит память о мужестве советских воинов и мирных жителей, которые первыми приняли на себя удар врага. Теперь новости наших деловых партнеров. В честь дня рождения сети «Зика» дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте «Зика.бай» и по телефону 8-029-324-66-66. Милковита в очередной раз одержала победу в конкурсе «Чемпион вкуса» на выставке «Белагро-2026» дипломами в высшей степени отмечены йогурт греческий со злаками, сыр моцарелла для пиццы и новинка бионапиток «Бифитель» с ароматом банана. Качество подтверждено как профессиональными экспертами, так и потребителями. Милковита – вкус жизни. Я Евгений Лашковский. Всего доброго.

0: Реклама. Один ролик. Народное голосование завершено. Итоги подведены. И это абсолютный успех. Брестский мясокомбинат стал победителем международной премии номер один сразу в четырех номинациях. Лучшие пельмени страны – мясные подушечки. Лучшие намазки – нежная намазка. Лучшие вареные колбасы – наши. Лучшие варено-копченые колбасы – тоже наши. И отдельная благодарность жюри. Спецприз за эффективный маркетинг и устойчивые лидерские позиции. Но главная награда – это ваше доверие. Спасибо, что вы с нами. Брестский мясокомбинат. Любовь есть.
1: Релиз дня. Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Hardwell выпустил новый мини-альбом ремиксов. Hardwell представил EP с ремиксами на свои известные треки. В пластинку вошли 4 композиции общей продолжительностью менее 14 минут. Над ремиксами работали NLW, Bass Modulators и Two Aces, а также обновленная версия трека Countdown 2026 совместно с Mac J. Каждая композиция отражает разные стороны фестивальной музыки, сохраняя при этом фирменную энергию Hardwell.

0: Реклама.
1: Время обновлений в золотой мечте. Золотые и серебряные украшения со скидками до 70%. Выбирайте украшения мечты и наполняйте лето блеском. Акция действует по 30 июня. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
2: Лето! Не спросит, готов ты или нет, оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника, ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
3: АМИ. Акция «Лови волну скидок». Только с 12 по 25 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего за 85 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.by.

0: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
1: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
2: Утренний перелет. Деловые встречи. Ужин с близкими. Ваш день меняется, а ваш уровень комфорта остается неизменным. Премиальная карта «Белкарт Максимум» от Белагропромбанка сопровождает вас в каждом моменте. Комфорт в поездках, привилегии в аэропортах, удобные расчеты каждый день. «Белкарт Максимум». Бери максимум. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.

0: партнер прогноза погоды «Белмед Препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьей триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при вскармливании не рекомендуется. Производитель рук Белмед Препараты.
3: Сегодня кратковременный дождь пройдет в Гродно, в остальных городах вещания Центр ФМ без осадков. В Бресте и Гродно плюс 31-33. В Гомеле до 27-29 градусов тепла. В Витебске и Могилеве плюс 26-28. В Минске сегодня переменная облачность, осадков не прогнозируется и плюс 27-29.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».
5: Диджеи

0: начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
1: Рекламная игра «Включаем лето». «Три цены». Выиграй путешествие мечты на 15 000 рублей. Бассейн.

0: FM. Реклама.
1: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Зика отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Зика. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
2: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис Империс». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.

Новинки эфира на центре. Ахмед Хелми и Допенберг. Break it. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Wild. Олберт Брайт, Wild.

цитадели. По планам захватчиков должна была пасть уже к полудню, но сражалась 32 дня. Схема дорожного движения на съезде с МКАД в Минске на улице Карвата изменится в ночь с 21 на 22 июня. Это связано с завершением очередного этапа ремонта путепровода. Движение всех видов транспорта будет осуществляться по двум крайним правым полосам МКАД в обоих направлениях. Учитывайте данную информацию при выборе маршрута. От трендов до экстрима. Неделя молодежи стартовала в Минске. Отправная точка студенческой деревни. Открытый диалог, квесты, музыкальное шоу. Зарядиться энергией, получить море эмоций пришли сотни парней и девушек. Акцент на образование и досуг для автолюбителей. Экстремальная культура вождения. Республиканский марафон молодежи и студенчества в этом году под слоганом «Твой драйв, твой успех, твоя страна». Программа выходит за пределы столицы. Яркие шоу развернутся и в областных центрах. Завершится марафон 28 июня. Витебск готовится принять Славянский базар. Город в этом году предстанет перед жителями и гостями в новом образе. Над летним амфитеатром зажглась новая звезда. Крыша главной концертной площадки фестиваля искусств превратилась в огромный медиафасад. Теперь на купол можно выводить изображения, текст, анимацию и даже видеофайлы, синхронизируя их с музыкой. Это не просто подсветка, а полноценная светодиодная поверхность площадью почти 2000 квадратных метров. Придаст особую зрелищность празднику. Подсветка видна из любой точки города и сопоставимо с освещением Национальной библиотеки Беларуси. Фестивальные концерты станут ярче, масштабнее и технологичнее. Теперь сценографию можно создавать не только на сцене, но и над ней. Вся крыша превращается в огромную светодиодную площадку. А теперь новости наших деловых партнеров. В царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами только по 30 июня. Начните лето с роскошью. Подробности на сайте царская.бай или по телефону плюс 375 29 716 44 44. Милковита в очередной раз одержала победу в конкурсе «Чемпион вкуса» на выставке «Белагро». Дипломами высшей степени отмечены йогурт греческий со злаками, сыр моцарелла для пиццы и новинка бионапиток «Бифетель» с ароматом банана. Качество подтверждено как профессиональными экспертами, так и потребителями. Милковита – вкус жизни. Я Евгений Лашковский. Всего доброго.

Brain. Реклама. Один ролик. Народное голосование завершено. Итоги подведены. И это абсолютный успех. Брестский мясокомбинат стал победителем международной премии номер один сразу в четырех номинациях. Лучшие пельмени страны – мясные подушечки. Лучшие намазки – нежная намазка. Лучшие вареные колбасы – наши. Лучшие варено-копченые колбасы – тоже наши. И отдельная благодарность жюри. Спецприз за эффективный маркетинг и устойчивые лидерские позиции. Но главная награда – это ваше доверие. Спасибо, что вы с нами. Брестский мясокомбинат. Любовь есть.

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Таргонский. Встречайте лето с Оливер Хелденс и Сэм Харпер. Оливер Хелденс возвращается к своему основному проекту и собственному лейблу с теплым и запоминающимся релизом. Он предлагает современный взгляд на Future House, тот самый звук 2015 года, с которого начиналась его карьера. Новый сингл Satisfy уже вышел на Hell Deep Records. Когда я экспериментировал с вокальными записями Сэм, я сразу понял, нужно попробовать версию в стиле 2015 года, но с современным звучанием. И тогда все встало на свои места. Говорит Оливер. С вокалом Сэм Харпер Satisfy звучит одинаково, уместно и днем, и ночью, и на закате. Идеальный саундтрек для любого летнего момента. Композиция уже получила поддержку от Дона Диабло, Афроджека и Армин Ван Бьюрена.

0: Реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
1: Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.

0: советского района города Минска предлагает современные квартиры в новом доме по улице Волгоградской, рядом с метро Московская и парком Челюскинцев. Звоните 8029-658-0021 или заходите на сайт «Уксов.бай». Как сохранить лето в банке?
1: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
0: А дальше?
1: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
0: Выбираешь перспективную профессию? Белорусско-российский университет в городе Могилев приглашает абитуриентов. Более 700 бюджетных мест. Широкий выбор технических специальностей. Возможность поступления на условиях целевой подготовки. БРУ. Твой ключ к успеху. Подробности на bru.by или по телефону 8 0 222 240 888.

0: Партнер прогноза погоды – лекарственный препарат «Рациум» от Академфарм.
1: Экзамены – время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе, у меня бессонница, у ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от Академфарм. Он убирает тревогу и нормализует нервную систему. Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. «Рациум» – спокойствие. Только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель Академфарм. Реклама.
0: Сегодня кратковременный дождь пройдет в Гродно. В остальных городах вещания Центр ФМ без осадков. В Бресте и Гродно плюс 31-33. В Гомеле до 27-29 градусов тепла. В Витебске и Могилеве плюс 26-28. В Минске сегодня переменная облачность. Осадков не прогнозируется. И плюс 27-29.
3: По материалам республики.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек. Макс, Little Love. На специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр»

0: Реклама.
1: Время обновлений в «Золотой мечте». Золотые и серебряные украшения со скидками до 70%. Выбирайте украшения мечты и наполняйте лето блеском. Акция действует по 30 июня. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
2: Утренний перелет. Деловые встречи. Ужин с близкими. Ваш день меняется, а ваш уровень комфорта остается неизменным. Премиальная карта «Белкарт Максимум» от «Белагропромбанка» сопровождает вас в каждом моменте. Комфорт в поездках, привилегии в аэропортах, удобные расчеты каждый день. «Белкарт Максимум». Бери максимум. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
3: «Белагропромбанк». УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
4: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
5: Русский трек.

Новинки эфира на центре. Нифра Awaken Your Soul. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Nox One и Marsh Nemora.

родной Беларуси мира и добра. Безопасность и удобство на дорогах. В Аршанском районе проводят капитальный ремонт моста через Днепр. Работы идут полным ходом. Специалисты разбирают старую конструкцию. Участок трассы М8 пришлось перекрыть. Соответственно, предусмотрели и новые пути движения транспорта. Для легкового объезд будет организован через Оршу. К росту трафика здесь готовится всерьез, чтобы не создавать неудобств. Никто не забыт. Экспозиция «Помни 1941» открылась в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны. Она возвращает посетителей в то лето, когда мирная жизнь миллионов советских людей превратилась в годы военного лихолетия. Документы, фронтовые письма, фотографии, личные вещи рассказывают о первых месяцах войны. Каждый экспонат хранит память о мужестве советских воинов и мирных жителей, которые первыми приняли на себя удар врага. Вьетнамская полиция спасла сотни кошек, которых хотели продать на мясо. Операцию по спасению провели вскоре после серии краж домашних питомцев в Хошимине. Во время рейда полицейские обнаружили 45 клеток, в которых находилось около 400 живых кошек, а также 4 контейнера со льдом, где лежали около 80 мертвых животных. В ходе операции 9 человек задержали. Во Вьетнаме употребление в пищу мяса собак и кошек считается законным, но в некоторых центральных регионах страны уже идут работы над полным запретом торговли таким мясом. Теперь новости наших деловых партнеров. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте Zika Buy и по телефону 8029-324-66-66. Мелковита в очередной раз одержала победу в конкурсе «Чемпион вкуса» на выставке «Белагро-2026». Дипломами высшей степени отмечены йогурт греческий со злаками, сыр моцарелла для пиццы и новинка «Бионапиток Бифетель» с ароматом банана. Качество подтверждено как профессиональными экспертами, так и потребителями. Мелковита – вкус жизни. Я Евгений Лашковский. Хорошего дня.

0: Реклама. Один ролик. Народное голосование завершено. Итоги подведены. И это абсолютный успех. Брестский мясокомбинат стал победителем международной премии номер один сразу в четырех номинациях. Лучшие пельмени страны – мясные подушечки. Лучшие намазки – нежная намазка. Лучшие вареные колбасы – наши. Лучшие варено-копченые колбасы – тоже наши. И отдельная благодарность жюри. Спецприз за эффективный маркетинг и устойчивые лидерские позиции. Но главная награда – это ваше доверие. Спасибо, что вы с нами. Брестский мясокомбинат. Любовь есть. Белорусский трек.
1: I like French. Call me Tiffany.

Новинки эфира на центре. Оливер Смит и Бенджамин Русте. Be The One. Ремикс Мэромек. На центре много.

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Oh, boss, shut it down. Впереди еще

0: слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Пол Ван Дайк и Кир МакАули «When I Found You». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Центр.
2: Scooter W&W. Welcome to the Rave Culture.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио «Центр FM».

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама лекарств и препаратов имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначено для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель групп Белмед препараты.
3: Сегодня кратковременный дождь пройдет в Гродно, в остальных городах вещания Центр ФМ без осадков. В Бресте и Гродно плюс 31-33. В Гомеле до 27-29 градусов тепла. В Витебске и Могилеве плюс 26-28. В Минске сегодня переменная облачность, осадков не прогнозируется и плюс 27-29.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
1: Рекламная игра «Включаем лето» в «Три цены». Выиграй путешествие мечты на 15 000 рублей. Бассейны,

0: Реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ.бай.
3: УКС Советского района города Минска предлагает современные квартиры в новом доме по улице Волгоградской, рядом с метро Московская и парком Челюскинцев. Звоните 8029-658-0021 или заходите на сайт UKSOF.BY.
4: Выбираешь перспективную профессию? Белорусско-российский университет в городе Могилев приглашает абитуриентов. Более 700 бюджетных мест, широкий выбор технических специальностей, возможность поступления на условиях целевой подготовки. БРУ – твой ключ к успеху. Подробности на bru.by или по телефону 8022-240-888.
5: Русский трек.

Новинки эфира на центре. Дэвид Гетта, Кико и Оливер Джакомото. Прейер. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

Новинки эфира на центре. Deadmau5 Science. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Танцевальное радио.
0: Центр FM.
2: Новый трек.

0: Новости.
1: Второго июня в полдень в память о погибших в годы Великой Отечественной войны Беларусь почтит общие национальные минуты молчания. В эфире телевидения и радио.

комедии в годы Великой Отечественной войны. Кульминацией стал спектакль-концерт «Вспомним всех поименно». Это рассказ личных семейных историй артистов театра юного зрителя о настоящих подвигах своих родных. Белорусская молочная продукция покоряет новые страны. В прошлом году жители еще 6 государств оценили вкус и качество. Их знают уже в 55 странах. Больше всего поставок в Россию, в другие страны СНГ и Китай. Налаживаются контакты со странами дальней дуги, учитывая логистику, самые востребованные там сухие молочные продукты. Сухое молоко, обезжиренное, цельное, молочные смеси, молочные консервы. Расширение ассортимента далеко не только под предпочтение иностранного потребителя. Приоритетом был остается также внутренний рынок. В сопровождении Василька на улицах Витебска появились автобусы с символикой Славянского базара. Такой подарок к юбилейному 35-му международному фестивалю искусств, одному из главных культурных событий лета. Красавец лазурного цвета рассчитан на 150 пассажиров и уже вышел на маршрут. Кроме того, в транспортном парке появился туристический автобус, который оформили в духе фестиваля. Рейс связывает Витебск и Смоленск. Теперь новости наших деловых партнеров. Только по 30 июня в «Золотой мечте» скидки до 70% на золотые и серебряные украшения. Наполните лето блеском золотой мечтой. Подробности на golddefisdream.by и по телефону плюс 375-29-232-44-44. Мелковитова в очередной раз одержала победу в конкурсе «Чемпион вкуса» на выставке «Белагро-2026» дипломами высшей степени отмечены. Йогурт греческий со злаками, сыр моцарелла для пиццы и новинка «Бионапиток Бифетель» с ароматом банана. Качество подтверждено как профессиональными экспертами, так и потребителями. Мелковита – вкус жизни. Я Евгений Лашковский. Хорошего дня!

Реклама. Один ролик. Народное голосование завершено. Итоги подведены. И это абсолютный успех. Брестский мясокомбинат стал победителем международной премии номер один сразу в четырех номинациях. Лучшие пельмени страны – мясные подушечки. Лучшие намазки – нежная намазка. Лучшие вареные колбасы – наши. Лучшие варено-копченые колбасы – тоже наши. И отдельная благодарность жюри. Спецприз за эффективный маркетинг и устойчивые лидерские позиции. Но главная награда – это ваше доверие. Спасибо, что вы с нами. Брестский мясокомбинат. Любовь есть.

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Торгонский. Cascade и Blunt выпустили трек «Comes Back Around». Восьмикратный номинант на Грэмми Cascade и немецкий продюсер Blunt представили совместный сингл «Comes Back Around». Премьера состоялась на Coachella, где Cascade вернулся на фестиваль после 10-летнего перерыва. Трек сочетает кинематографичный подход Cascade и ритмичный, энергичный стиль Blunt. Это первая совместная работа артистов. Релиз продолжает серию коллабораций в рамках проекта Origin.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Пакет открыт.

0: утренний перелет, деловые встречи, ужин с близкими. Ваш день меняется, а ваш уровень комфорта остается неизменным. Премиальная карта «Белкарт Максимум» от Белагропромбанка сопровождает вас в каждом моменте. Комфорт в поездках, привилегии в аэропортах, удобные расчеты каждый день. «Белкарт Максимум». Бери максимум. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
1: Белагропромбанк. Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
2: Новый трек.

0: Это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Погода на Центр ФМ.
2: Партнер прогноза погоды — лекарственный препарат Рациум от Академфарм.
3: Экзамены. Время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе. У меня бессонница. У ребенка стресс. Хорошо, что есть Рациум от Академфарм. Он убирает тревогу и нормализует нервную систему. Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. Рациум. Спокойствие, только спокойствие.
4: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель Академфарм. Реклама.
5: Понедельник в Беларуси, в принципе, комфортная температура, около 25 градусов тепла. В Гродно малооблачно, в остальных городах небольшой дождик.
6: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: ведущие DM лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

0: FM. Реклама.
1: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

эфира на центре. Эссе «Make My Day». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде.

0: Новости.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников здравоохранения с профессиональным праздником – Днем медицинских работников. Глава государства подчеркнул, что в Беларуси созданы широкие возможности для развития медицины. В стране строятся больницы, приобретается современное оборудование, успешно внедряются передовые технологии диагностики и лечения. Президент пожелал работникам здравоохранения и их близким здоровья, счастья и радости, а родной Беларуси – мира и добра. В ночь на понедельник Беларусь будет вспоминать скорбную дату. 85 лет назад началась Великая Отечественная война. Один из первых и самых мощных ударов приняла Брестская крепость. Цитадель, по планам захватчиков, должна была пасть уже к полудню, но сражалась 32 дня. Поезд памяти отправился минувшей ночью из Москвы в Беларусь, чтобы 22 июня объединить всех участников и дать официальный старт маршруту. Большая акция инициирована главами верхних палат парламентов Беларуси и России в 2021 году. Она посвящена сохранению памяти о подвиге братских народов в Великой Отечественной войне. С 2023 года при поддержке президентов двух стран проект реализуется под эгидой союзного государства. Это уже пятый юбилейный сезон. В этом году главная тема – 85-летие начала Великой Отечественной войны.

Новости наших деловых партнеров. Милка Вита в очередной раз одержала победу в конкурсе «Чемпион вкуса». На выставке «Белагро-2026» дипломами высшей степени отмечены йогурт греческий со злаками, сыр моцарелла для пиццы и новинка «Бионапиток Бифитель» с ароматом банана. Качество подтверждено как профессиональными экспертами, так и потребителями. Милка Вита – вкус жизни. Я Евгений Лашковский. Всего доброго.

Реклама. Один ролик. Народное голосование завершено. Итоги подведены. И это абсолютный успех. Брестский мясокомбинат стал победителем международной премии номер один сразу в четырех номинациях. Лучшие пельмени страны – мясные подушечки. Лучшие намазки – нежная намазка. Лучшие вареные колбасы – наши. Лучшие варено-копченые колбасы – тоже наши. И отдельная благодарность жюри. Спецприз за эффективный маркетинг и устойчивые лидерские позиции. Но главная награда – это ваше доверие. Спасибо, что вы с нами. Брестский мясокомбинат. Любовь есть. Белорусский трек.

Рамки эфира на центре. WNW и Blair Fall in Love Again. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

нужна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Wink in the club. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Центр FM.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: «Азгона» ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на «Азгона.бай» и по номеру 7176.

0: советского района города Минска предлагает современные квартиры в новом доме по улице Волгоградской, рядом с метро «Московская» и парком «Челюскинцев». Звоните 8029-658-0021 или заходите на сайт «Уксов.бай». Выбираешь перспективную профессию? Белорусско-российский университет в городе Могилев приглашает абитуриентов. Более 700 бюджетных мест, широкий выбор технических специальностей, возможность поступления на условиях целевой подготовки. БРУ – твой ключ к успеху. Подробности на bru.by или по телефону 8022-240-888.
1: Русский трек.

0: FM.
1: Погода на Центр FM.
2: Партнер прогноза погоды Белмед препараты.
3: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
4: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУК Белмедпрепараты.
5: Понедельник в Беларуси, в принципе, комфортная температура, около 25 градусов тепла. В Гродно малооблачно, в остальных городах небольшой дождик.
6: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
1: Рекламная игра «Включаем лето». «Три цены». Выиграй путешествие мечты на 15 000 рублей. Бассейн.

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Денис Мысько и Нелли TGM. Your Love is a Crime.

0: Реклама.
1: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

Центр FM. Новинки эфира на Центре. Сэн и Дэймон, XTC. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.

0: Новости.
1: В ночь на понедельник Беларусь будет вспоминать скорбную дату. 85 лет назад началась Великая Отечественная война. Один из первых и самых мощных ударов приняла Брестская крепость. Цитадель, по планам захватчиков, должна была пасть уже к полудню, но сражалась 32 дня. Схема дорожного движения на съезде с МКАД на улице Карвата изменится в ночь с 21 на 22 июня. Это связано с завершением очередного этапа ремонта путепровода. Движение всех видов транспорта будет осуществляться по двум крайним правым полосам МКАД в обоих направлениях. Учитывайте данную информацию при выборе маршрута. От трендов до экстрима. Неделя молодежи стартовала в Минске. Отправная точка – студенческая деревня. Открытый диалог, квесты и музыкальное шоу. Зарядиться энергией и получить море эмоций пришли сотни парней и девушек. Акцент на образование и досуг. Для автолюбителей – экстремальная культура вождения. Республиканский марафон молодежи и студенчества в этом году под слоганом «Твой драйв, твой успех, твоя страна». Программа выходит за пределы столицы. Яркие шоу развернутся и в областных центрах. Завершится марафон 28 июня. Витебск готовится принять Славянский базар. Город в этом году предстанет перед жителями и гостями в новом образе. Над летним амфитеатром зажглась новая звезда. Крыша главной концертной площадки фестиваля искусств превратилась в огромный медиафасад. Теперь на купол можно выводить изображения, текст, анимацию и даже видеофайлы, синхронизируя их с музыкой. Это не просто подсветка, а полноценная светодиодная поверхность площадью почти 2000 квадратных метров придаст особую зрелищность празднику. Подсветка видна из любой точки города и сопоставима с освещением Национальной библиотеки Беларуси. Фестивальные концерты станут ярче, масштабнее и технологичнее. Теперь сценографию можно создавать не только на сцене, но и над ней. Вся крыша превращается в огромную светодиодную площадку. А теперь новости наших деловых партнеров. Милка Вита в очередной раз одержала победу в конкурсе «Чемпион вкуса» на выставке «Белагро-2026». Дипломами высшей степени отмечены йогурт греческий со злаками, сыр моцарелла для пиццы и новинка «Бионапиток Бифитель» с ароматом банана. Качество подтверждено как профессиональными экспертами, так и потребителями. Милка Вита – вкус жизни. Я Евгений Лашковский. Всего доброго.

реклама. Один ролик. Народное голосование завершено. Итоги подведены. И это абсолютный успех. Брестский мясокомбинат стал победителем международной премии номер один сразу в четырех номинациях. Лучшие пельмени страны – мясные подушечки. Лучшие намазки – нежная намазка. Лучшие вареные колбасы – наши. Лучшие варено-копченые колбасы – тоже наши. И отдельная благодарность жюри. Спецприз за эффективный маркетинг и устойчивые лидерские позиции. Но главная награда – это ваше доверие. Спасибо, что вы с нами. Брестский мясокомбинат. Любовь есть.

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Таргонский. Afrojack выпустил ремикс на трек «Turn the Lights Off». Afrojack представил официальный ремикс на трек «Turn the Lights Off», оригинал от Justa, Jack Style и John. Релиз состоялся на лейбле Spinnin' Records. Оригинальная композиция стала вирусной благодаря мему с Джоном Хэмом. В своей версии Afrojack сохранил узнаваемый вокал, добавив плотный хаус, грув и мощную басовую линию. Ремикс создан для танцполов и летних вечеринок.

0: Реклама.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.

0: прогноза погоды лекарственный препарат «Рациум» от «Академфарм».
1: Экзамены. Время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе, у меня бессонница, у ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от «Академфарм». Он убирает тревогу и нормализует нервную систему. Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. «Рациум». Спокойствие, только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель «Академфарм». Реклама.
3: Понедельник в Беларуси, в принципе, комфортная температура, около 25 градусов тепла. В Гродно малооблачно, в остальных городах небольшой дождик.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама. Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
1: Лето! Не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
2: УКС Советского района города Минска предлагает современные квартиры в новом доме по улице Волгоградской, рядом с метро Московская и парком Челюскинцев. Звоните 8029-658-0021 или заходите на сайт UKSOF.BY. Выбираешь перспективную профессию? Белорусско-российский университет в городе Могилев приглашает абитуриентов. Более 700 бюджетных мест, широкий выбор технических специальностей, возможность поступления на условиях целевой подготовки. БРУ – твой ключ к успеху. Подробности на bru.by или по телефону 80-222-240-888.
0: Новый трек.

0: Новый трек в центре первого.
1: Александр Лукашенко может встретиться с Владимиром Путиным в ближайшее время. О такой договоренности глава государства рассказал в минувший понедельник на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. На повестке были актуальные вопросы взаимодействия во внешнеполитической сфере. Такая практика сложилась у лидеров Беларуси и России – обсуждать вопросы на самом высоком уровне, когда правительство не приходит к какому-то решению или нет необходимой динамики. Весь спектр международной обстановки – об этом шел разговор на встрече президента с Сергеем Лавровым. 25 лет исполнилось со дня образования Шанхайской организации сотрудничества. В поздравлении ее генсекретарю Нурлану Ермекбаеву Александр Лукашенко отметил, сегодня ШОС по праву считается одной из самых динамичных и влиятельных международных организаций в Евразии и мире. Наша шанхайская семья помогает выстраивать диалог, находить практические решения и поддерживать сотрудничество там, где особенно важны доверие, ответственность и уважение к мнениям разных сторон. Президент поблагодарил Нурлана Ермекбаева за личное внимание, уделяемое укреплению взаимодействия между Беларусью и ШОС. Белорусско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне и поступательно развиваются курсом всепогодного и всестороннего стратегического партнерства, отметил Александр Лукашенко в поздравлении председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину с днем рождения. Модернизирующийся и процветающий Китай сегодня задает наивысшие стандарты глобального лидерства. Президент отметил, что с теплотой вспоминает содержательные беседы с Си Цзиньпином в прошлом году, рассчитывает на продолжение доверительного диалога. От спорта нужен результат. Президент принципиально подходит к вопросу его развития. Во Дворце независимости прошло совещание по спорту в целом и переформатированию работы хоккейного клуба «Динамо Минск» в частности. Пример хоккея показателен. Межсезонье – подходящее время для работы над ошибками. Для народно любимой команды, а билетов на домашние матчи не достать, сезон оказался противоречивым. Президент требует эффективного управления, ведь государство делает для спорта все возможное, а значит, выделяем средства должны идти на развитие видов, а не на сопутствующие расходы. В закрытой части совещания состоялся обстоятельный разговор. Позиция президента жесткая. За каждый рубль предстоит отчитаться. Раз команды народные и деньги, выделяемые на их развитие, тоже. Ситуация в АПК, социально-экономическое развитие области и подготовка к проведению форума регионов Беларуси и России. Это основные темы доклада губернатора Минщины президенту. Председатель облсполкома детально рассказал главе государства о ситуации в сельском хозяйстве, в частности, о темпах заготовки кормов. Первый укос трав уже завершен, в более южных районах приступили ко второму. Уже на следующей неделе Минская область вместе со столицей будет принимать 13-й форум регионов Беларуси и России. Подготовку к этому событию президент держит на личном контроле. Губернатор заверил главу государства, что область к форуму готова. Ставка на высокую продуктивность, современные технологии и эффективность. Такого подхода придерживаются в хозяйстве Уздинского района. Президент оценил опыт предприятия «Белинтерген» и его дочерней компании, а фермеры сделали главе государства, что называется, тематический подарок. Корова джерсейской породы отличается большой молочной продуктивностью. Развитие племенного животноводства в пятницу было в фокусе на самом высоком уровне. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников здравоохранения с профессиональным праздником – Днем медицинских работников. Глава государства подчеркнул, что в Беларуси созданы широкие возможности для развития медицины. В стране строятся больницы, приобретается современное оборудование, успешно внедряются передовые технологии диагностики и лечения. Президент пожелал работникам здравоохранения и их близким здоровья, счастья и радости, а родной Беларуси – мира и добра. Эти и другие темы были в центре внимания президента Беларуси на прошедшей рабочей неделе.
0: В центре первого.

Олимпийский день. И займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.

0: Центр FM. Погода на Центр FM.
1: Партнер прогноза погоды Белмед-препараты.
2: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
3: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель рук Белмедпрепараты.
4: Понедельник в Беларуси, в принципе, комфортная температура, около 25 градусов тепла. В Гродно малооблачно, в остальных городах небольшой дождик.
5: По материалам ресурса «Погода.бай».
6: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
7: Рекламная игра «Включаем лето» в «Три цены». Выиграй путешествие мечты на 15 тысяч рублей. Бассейны,

0: проекты и издающие идеи, лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centrfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love. На спешалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM».

0: Реклама.
1: Как сохранить лето в банке?
2: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
1: А дальше?
2: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
3: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
4: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
5: Выбираешь перспективную профессию? Белорусско-российский университет в городе Могилев приглашает абитуриентов. Более 700 бюджетных мест, широкий выбор технических специальностей, возможность поступления на условиях целевой подготовки. БРУ – твой ключ к успеху. Подробности на bru.by или по телефону 8022-240-888.
6: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
7: Белорусский трек.

0: Авторская редакция.
1: Новости, которые так или иначе касаются прекрасной половины человечества. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградила заместителя премьер-министра Беларуси Наталью Петкевич орденом святой равноапостольной княгини Ольги второй степени. Глава Русской Православной Церкви в день собора белорусских святынь возглавил божественную литургию в Свято-Воскресенском соборе. Службу посетили несколько тысяч верующих. В Минске на 10 тысяч населения приходится 79 практикующих врачей и 138 средних медработников. Это один из самых высоких показателей в стране. Такие сведения опубликовал главстат ко дню медицинского работника. В столице в 2025 году работали 15 800 практикующих врачей, в основном женщины 72,8%, и 27 600 средних медработников 94,5% женщин. Средний возраст женщин-врачей и медсестер 43 года. Конкурс по профессии машинист башенного крана среди женщин прошел в Минске. Хоть строительная сфера больше привлекает мужчин, белоруски доказывают им все по плечу. Свое мастерство продемонстрировали 15 участниц, как новички, так и те, у кого не один год стажа за плечами. Соревнования состояли из двух этапов – теоретического и практического. На втором нужно было переместить 500-килограммовый груз. Победительницей по итогам испытаний стала Наталья Мармыш. Наталья уже 22 года, управляется с огромной железной стрелой на высоте птичьего полета. Она трудилась в том числе на строительстве Минск-арены и Национальной библиотеки Беларуси. По словам опытного сотрудника, быть крановщиком – дело, требующее выдержки. Не каждый согласится проводить в сидячем положении в замкнутом пространстве всю рабочую смену. Но она не пожалела о своем выборе. Привыкла, хоть бывает иногда и трудно, а привлекают красивые виды, поделилась Наталья. Это были новости, которые так или иначе касаются прекрасной половины человечества.

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Таргонский. Lane 8 и друзья выпустили долгожданный альбом Cross-Pollination 2. Состоялся релиз альбома Cross-Pollination 2 от Lane 8. Это 14-трековый сборник, выпущенный на лейбле This Never Happened. Первая часть Cross-Pollination вышла в 2020 году и включала 7 совместных треков. В новой версии идеи расширены, представлены как ранее известные по микстейпам и живым выступлениям композиции, так и совершенно новые. Среди них Disappear вместе с Casbo и Bjorn, а также реприз этого трека. Особо выделяется песня The Dubbed вместе с Jill и Гай Бурато. Певица Джилл рассказала, что написала эту песню о чувстве, когда кажешься слишком сложным для окружающих. Остальные треки включают коллаборации с Пэрис, Квентин Кювера, Григоре и Техо.

0: Реклама.
1: УКС Советского района города Минска предлагает современные квартиры в новом доме по улице Волгоградской, рядом с метро Московская и парком Челюскинцев. Звоните 8029-658-0021 или заходите на сайт «Уксов.бай».

радио Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты

0: знаю прогноза погоды, лекарственный препарат «Рациум» от Академфарм.
1: Экзамены. Время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе. У меня бессонница. У ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от Академфарм.
0: Он убирает тревогу и нормализует нервную систему.
1: Разрешен к приему взрослыми детям с 12 лет. «Рациум». Спокойствие, только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель «Академфарм». Реклама.
3: Понедельник в Беларуси, в принципе, комфортная температура, около 25 градусов тепла. В Гродно малооблачно, в остальных городах небольшой дождик.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».
5: Танцевальное радио. Центр FM.
6: Новый трек.

0: Реклама.
1: Как сохранить лето в банке?
2: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
1: А дальше?
2: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.

нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Арджай и Эко Into the Deep. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и на

слушаете радио в онлайн от Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки FM.

крутых диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

0: Реклама.
1: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.

0: Центр ФМ. Погода на Центр ФМ.
1: Партнер прогноза погоды Белмед препараты.
2: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
3: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказание и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель рук Белмед препараты.
4: Понедельник в Беларуси, в принципе, комфортная температура, около 25 градусов тепла. В Гродно малооблачно, в остальных городах небольшой дождик.
5: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
1: Рекламная игра «Включаем лето» в «Три цены». Выиграй путешествие мечты на 15 000 рублей. Бассейны,

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

Новинки эфира на центре. Маупи Мэг. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Новинки эфира на центре. Mia, Mandy и Blake Light, Lose Yourself. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзивов.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Танцевальное радио.
1: Центр FM.
3: Новый трек.

0: your father know you dance like that?
1: Реклама.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Vintage Culture и Eddie Tonic выпустили трек «Together We Are Free». Бразильский продюсер Vintage Culture и немецкий продюсер Eddie Tonic представили совместную работу «Together We Are Free» при участии Kaizo. Релиз состоялся на лейбле Circle Music. Трек сочетает ностальгические мелодии и энергичную ритм-секцию. В нем смешаны элементы мелодик хауса и электроники. Kaizo также исполнил вокал. Премьера трека прошла на фестивале Circle под Парижем, где Kaizo выступил вместе с Vintage Culture. Релиз предваряет летнюю резиденцию Vintage Culture в клубе «Паша» на Ибице.

встречайте лето с Оливер Хелденс и Сэм Харпер. Оливер Хелденс возвращается к своему основному проекту и собственному лейблу с теплым и запоминающимся релизом. Он предлагает современный взгляд на Future House, тот самый звук 2015 года, с которого начиналась его карьера. Новый сингл Satisfy уже вышел на Hell Deep Records. Когда я экспериментировал с вокальными записями Сэм, я сразу понял, нужно попробовать версию в стиле 2015 года, но с современным звучанием. И тогда все встало на свои места. Говорит Оливер. С вокалом Сэм Харпер Satisfy звучит одинаково, уместно и днем, и ночью, и на закате. Идеальный саундтрек для любого летнего момента. Композиция уже получила поддержку от Дона Диабло, Афроджека и Армин Ван Бьюрена.

раунд. Премьера состоялась на Коучелла, где Каскейд вернулся на фестиваль после 10-летнего перерыва. Трек сочетает кинематографичный подход Каскейд и ритмичный, энергичный стиль Band. Это первая совместная работа артистов. Релиз продолжает серию коллабораций в рамках проекта Origin.

Afrojack выпустил ремикс на трек «Turn the Lights Off». Afrojack представил официальный ремикс на трек «Turn the Lights Off», оригинал от Justa, Jack Style и John. Релиз состоялся на лейбле Spinning Records. Оригинальная композиция стала вирусной благодаря мему с Джоном Хэмом. В своей версии Afrojack сохранил узнаваемый вокал, добавив плотный хаус, грув и мощную басовую линию. Ремикс создан для танцполов и летних вечеринок.

Lame 8 и друзья выпустили долгожданный альбом Cross Pollination 2. Состоялся релиз альбома Cross Pollination 2 от Lame 8. Это 14-трековый сборник, выпущенный на лейбле This Never Happened. Первая часть Cross Pollination вышла в 2020 году и включала 7 совместных треков. В новой версии идеи расширенно представлены как ранее известные по микстейпам и живым выступлениям композиции, так и совершенно новые. Среди них Disappear вместе с Casbo и Bjorn, а также реприз этого трека. Особо выделяется песня The Dubbed вместе с Jill и Гай Борато. Певица Джилл рассказала, что написала эту песню о чувстве, когда кажешься слишком сложным для окружающих. Остальные треки включают коллаборации с Пэрис, Квентин Кювера, Григоре и Техо.

0: прогноза погоды лекарственный препарат «Рациум» от «Академфарм».
1: Экзамены. Время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе. У меня бессонница. У ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от «Академфарм».
0: Он убирает тревогу и нормализует нервную систему.
1: Разрешен к приему взрослыми детям с 12 лет. «Рациум». Спокойствие, только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель «Академфарм». Реклама.
3: Понедельник в Беларуси, в принципе, комфортная температура, около 25 градусов тепла. В Гродно малооблачно, в остальных городах небольшой дождик.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: один ролик.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
2: Вы слушаете радиошоу «Менталити» с Антон Бай на танцевальном радио Беларуси «Центр-ФМ».
3: Категория 16+.

На этом все. Спасибо, что были со мной. Надеюсь, вы отлично провели этот час. До встречи через 2 недели в новом выпуске «Менталити» на Центре. С вами был

0: Вы слушали радиошоу «Менталити» с Антон Бай. Только на Центр FM.
1: Реклама. Один ролик.
2: Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит MaxLine! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
2: Срок действия бонусов по 13 июля 2026 года. Подробности на сайте MaxLine.by и по телефону +375 27 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения кубиков.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу Амира.

0: Центр FM. Далее Эйлок. Контроверсия на центре.
1: Категория 16+.
2: Controversia Radio Show.
0: Эйлок.
2: In the mix.
0: Диджей номер 3 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Бразилия. Резидент центра с декабря 2025 года. Стиль Бразильяна Бейс. Привнес бразильское звучание на мировую клубную сцену. Дважды номинирован на Грэмми. Диджей номер 1 Латинской Америки. Слушайте радиошоу Эйлока. Контроверсия. Спешалитет на танцевальном радио Беларуси. Центр КФМ по воскресеньям в 22:00.
2: Алок. Controversia Radio Show. Shining the spotlight on the world's finest electronic dance music.

Вы слушаете танцевальное радио Беларуси и радиошоу «Контроверсия» с Алой. В следующий час я подготовил для вас самые классные новинки электронной музыки, а также свежие релизы с моего лейбла «Контроверсия».

0: Вы слушаете «Эйлак». Контроверсия на танцевальном радио Беларуси «Центр-ФМ».
1: Категория 16+.
2: Реклама.

0: эфиры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ. Вы слушаете Эйлак. Контраверсия на танцевальном радио Беларуси Центр ФМ.
1: Категория 16+.
2: Controversia Radio Show.
0: Эйлак.
2: In the mix.
0: Диджей номер 3 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Бразилия. Резидент центра с декабря 2025 года. Стиль Бразильяна Бейс. Привнес бразильское звучание на мировую клубную сцену. Дважды номинирован на Грэмми. Диджей номер 1 Латинской Америки. Слушайте радиошоу Эйлака. Контроверсия. Спешалитет на танцевальном радио Беларуси. Центр КФМ по воскресеньям в 22:00.
2: Алло. Controversia Radio Show.

0: E assim a gente encerra mais um
1: эпизод «Контроверсия» на Центр FM. Спасибо, что слушали. Надеюсь, вам зашел последний микс. И возвращайтесь к нам на следующей неделе, чтобы снова провести час с лучшей электронной музыкой. Скоро услышимся здесь, на Центр FM, снова. Вы слушали «Эйлак. Контроверсия» на Центре.
2: Реклама. Ты крути, крути, гуся, с Макслайном ты крути, крути, гуся. Реально.
3: Подробности на Maxline Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Maxline'ом.
1: Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
4: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
5: Ого, га-га-га, на поле выходит MaxLine. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте MaxLine.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

Вы слушаете Group Therapy с Above & Beyond. Я ваш ведущий Тони МакГиннес. И сегодня в моей сумке с пластинками новая музыка от Лэй Мейберн, Тейт Гэбриэл и Дрезден, All Night, Dozen и другие. За гостевой микс отвечает Аронский Спид. Также мы услышим новости, мнения, сообщения от вас, нашей семьи Анджуна. Вы на Центр FM танцевальное радио Беларуси. Давайте вернемся к музыке с отличным треком из нового альбома Лейус, который Джон оставил на прошлой неделе. Это «I'm Broken».

0: talk of the town. Вы на центре танцевальной радио Беларуси Talk of the Town с треком, который называется Iguana Party. Выйдет через пару дней на нашем лейбле. Впереди новая работа в стиле транс от Digital Drift, проект от Nitrous Oxide и Саймона Грегори, а также записи от Laynate и Estiva. А сейчас запись недели. Group therapy with Above and Beyond.
1: Record of the week. Record of the week. Our record of the week goes to an artist who's been at the forefront of trance for a very long time.
2: Наша запись недели достается артисту, который находится на передовой транс-музыки уже очень давно. Это легендарный Даррен Тейт. Его новый трек, который выйдет на следующей неделе на Anjuna Beats, называется Child of the Times. Вот

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Вы слушаете Центр FM, и это Group Therapy с Above and Beyond. Категория 16+.

0: только что вышел на Circle. Это Vintage Culture, Editonic и Kaizo с треком Together We Are в Therapy Above and Beyond на Center FM. Вы слушаете Center FM, и это Group Therapy с Above and Beyond. Категория 16+.
1: Реклама.

0: прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Максфлайном.
2: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
3: Начало часа представляет букмекерская компания «Макс Лайф».

победитель нашей постоянной рубрики «Лучше The Button» наш Лунак Муку на эфире. Идея артист, который уверенно закрепляется на Анзунабис. Это Кэмерон. Он начинал с двух ремиксов на Касабланка, а затем дебютировал сольным треком «Fragile Shift» всего 6 месяцев назад. С тех пор он выпустил еще один двойной сингл, а теперь наш победитель «Лучше The Button». Клубный микс трека «Folding Light». Увы, на центр FM в групп «Therapy» с «Above

0: 10 лет назад. Трек от Джира, Нитрос Окса и Фактор. Наш флешбэк на этой неделе. Group Therapy с Above and Beyond на Центр FM.
1: Group Therapy with Above and Beyond.
2: Реклама.
3: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
4: Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения премии неразрывно связана с риском получения кубков.
0: Центр FM, радио современной электронной танцевальной музыки. И наш сегодняшний гость, единственный и неповторимый Ронский Спирит, он отметил свое возвращение в семью Анджуна на прошлой неделе релизом трека «Муруми Пиана». Анджуна Битс, часть 17. Наша сборка, которая сплю с жару. Трек уже стал фаворитом, поприветствуйте его в гостевом миксе. Итак, Ронский Спирит в группе.

0: Вы слушаете гостевой микс
1: Ромский Спид.
0: Тонight's guest mix comes from Ромский Спид.
1: Танцевальном радио Беларуси.

0: Огромное спасибо Ronski Spin за сегодняшний гостевой микс и его отличнейший новый сингл уже вышел на Anjuna Beats, часть 17. На этом мы завершаем эту неделю. Спасибо, что были со мной. Я вернусь в то же время на то же место на следующей неделе с гостевым миксом от Sunny Lex. А до тех пор спасибо, что слушаете. Берегите друг друга. Пока.
1: Реклама.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на Maxline Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
4: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радио.
5: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
6: Ого, га-га-га, на поле выходит MaxLine. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

0: Далее радиошоу Spinning Sessions на центре.
1: Категория 16+.
2: To the world's biggest DJs.
3: That's right.
4: Let's go!
2: This is Spinning Sessions.
0: Spinning Sessions – дорогое, актуальное, еженедельное радиошоу, которое признано ведущим ориентиром для международного электронного сообщества от крупнейшего лейбла в современной танцевальной музыке. Spinning Records представляет самое актуальное звучание, которое сейчас задают тренды на мировой сцене. Эксклюзивная, часто еще не выпущенная музыка от самых востребованных артистов мира в диапазоне от Deep и Tropic House до электро и прогрессива. Плюс гостевые миксы от величайших звезд современной сцены. Специалитетом на танцевальном радио Беларуси, Центр FM.

Spinning Sessions – мировое актуальное еженедельное радиошоу, которое признано ведущим ориентиром для международного электронного сообщества от крупнейшего лейбла в современной танцевальной музыке. Spinning Records представляет самое актуальное звучание, которое сейчас задают тренды на мировой сцене. Эксклюзивная, часто еще не выпущенная музыка от самых востребованных артистов мира.

0: Вы слушаете Spinning Sessions на танцевальном радио Беларуси Центр FM. Категория 16+.
1: Реклама. Один ролик.
2: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: Вы слушаете Spinning Sessions на танцевальном радио Беларуси Центр FM.
3: Категория 16+.

Вы слушаете Spinning Sessions, треки, которые сейчас задают тренды на мировой сцене. Актуальное звучание от крупнейшего лейбла в современной танцевальной музыке. Spinning Records. Только на Центр FM.

0: Sessions – мировое актуальное еженедельное радиошоу, которое признано ведущим ориентиром для международного электронного сообщества от крупнейшего лейбла в современной танцевальной музыке. Spinnin Records представляет самое актуальное звучание, которое сейчас задают тренды на мировой сцене. Эксклюзивная, часто еще не выпущенная музыка от самых востребованных артистов мира в диапазоне от Deep Tropic House до электро и прогрессива. To the world's biggest DJs. That's right. Spinnin Sessions. Вы слушали Spinnin Sessions на Центре.
1: Реклама. Один ролик.
2: Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-7777. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.